смерчи, а самому нахому нанесу. И нусия меса села пухи спи, а на тирисы му перис, а ты мусо кето ксерис, а не хасися ты.